Летит, летит по небу Клим устал. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может,

солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу, Клим устал. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может,

солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратили.